слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

everyone.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно. Ветер северо-восточного направления 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
2: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
4: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно. Ветер северо-восточного направления 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно. Ветер северо-восточного направления 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Дни продаж «Джили» в «Триа Моторс». Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триа Моторс» – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно. Ветер северо-восточного направления 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
1: Что происходит?
2: Полиция опечатала здание.
1: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
3: Арахнит.
4: Снимите это с меня!
3: Кино с 1 октября.
5: 18+.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

some of that weight. Wait, some of that weight.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно. Ветер северо-восточного направления 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
6: Партнер проекта ЖК «Орион».
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix, Marshmello и Portugal The Man.
0: Второе место. Number two.
2: Здесь у нас Meet Me In The Dark, Ave.
0: Первое место.
2: Ну а лидером прошлой недели снова стала работа Shades of Blue, John Summit, DeWalt и Julia Church.

0: лидеров. А кто вылетит сегодня в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
12: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито.
12: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
16: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
17: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
19: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно. Ветер северо-восточного направления 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. «Новая провинция» – торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. «Новая провинция», Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
3: Хотите жить в тишине, но оставаться рядом с центром? ЖК «Иловайский» – современное пространство для комфортной жизни вашей семьи. Два стильных дома, собственная котельная, продуманные планировки, кладовые на каждом этаже и подземный паркинг. Все, чтобы каждый день был удобным и спокойным. Безопасность и комфорт в одном месте. Это ЖК «Иловайский» от группы компании «Форд Сити».
4: Застройщик ОСЭ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
6: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Если кратко, муж говорит, да приходите все к нам на майские праздники. И потом резко меняется картинка. Маленькая девочка держит за волосы маленького мальчика, ровесника, и говорит, заткнись.
2: Причем и рот ему тоже закрывается, знаешь, ладонью.
1: Нет, ну правда, это что, у вас у всех мужчин прошивка такая?
2: Да.
1: А пошлите все к нам.
2: Да.
1: А у всех девушек сразу реакция, у нас не убрано.
2: Причем...
1: А потом ты будешь посуду мыть. И у нас есть просто классная история, которая с нами любезно поделились. Однажды один мужчина
2: так.
1: ехал в автобусе и пригласил весь автобус к себе в гости.
2: Это true story? Настоящая история?
1: Да, да, да. И весь автобус пришел, самое интересное.
2: Ну, ты знаешь, почему по такому принципу работаем мужики?
1: Да.
2: Потому что вселенная всегда вознаграждает...
1: За щедрость.
2: Как по-английски? Blessed is the hand that giveth and the one that taketh. А как по-русски это перевести?
1: Не знаю. Ну, потратил весь ты семейный бюджет. Ну и...
0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно. Ветер северо-восточного направления 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Город диктует ритм. Джили Сити Рэй задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
5: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
0: Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Radio DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно. Ветер северо-восточного направления 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается! 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
7: Партнер проекта ЖК «Орион».
8: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214-ФЗ.
9: Платите картой «Озон Банка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Пока вы протираете глаза и ищете свой кофе, мир уже успел перевернуться с ног на голову, и новость часа заставит вас проснуться быстрее, чем эспрессо. Эспрессо. Многие думают, что экспрессо, но нет, эспрессо. Вот вы знали, что шум, который мы слышим в морской раковине, это не звук океана. Нет, это шум, который нас окружает, и вот оно. Когда ты понимаешь, что детство-то уже позади, и раковина это просто ловушка акустики, которая отражает внешние звуки. Но, знаете, знать правду и все равно прикладывать к уху, в этом свой кайф. И магия-то, она не исчезает, она просто становится другой. Ну, наверное, как-то иначе светится. А я всех приветствую, с вами не любитель болтать на голодный желудок Борис Всемогущий. Давайте создавать магию вместе, вместе на Радио ДФМ. Погнали!
1: Это происходит каждое буднее утро на Радио ДФМ.
2: У плетня заросшая крапива.
3: Заросшая крапива.
2: Заросшая, да.
3: Обрядилась ярким перламутром. Угу. И, качаясь, шепчет шаловливо.
2: С добрым утром. И куплетом уже идет. Задремали звезды золотые. Задрожало зеркало затона. Брежет свет на заводи речные.
3: На заводы речные. На хорошо.
2: My God. И,
3: хорошо, Сань.
2: И румянит сетку небосклона.
3: Единственный минус, ты не на стульчике стоишь.
2: А, для этого надо было стоять, да? Встать на стульчике.

0: шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Конечно, можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Конечно, можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Конечно, можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Конечно, можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Конечно, можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM.
16: Потому что Радио DFM.
14: DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно. Ветер северо-восточного направления 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям. С заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
8: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Хотите жить в тишине, но оставаться рядом с центром? ЖК «Иловайский» – современное пространство для комфортной жизни вашей семьи. Два стильных дома, собственная котельная, продуманные планировки, кладовые на каждом этаже и подземный паркинг. Все, чтобы каждый день был удобным и спокойным. Безопасность и комфорт в одном месте – это ЖК «Иловайский» от группы компании «Форд Сити».
10: Застройщик ОСЭ «Югстрой Форд-1». Проект декларации на сайте наш.
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
14: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Сегодня в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом. Цены на минимум, выгода на максимум.
7: В ленте.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
12: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты. Т-банк.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
17: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
18: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
19: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
20: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Up the next. А дальше тусовка.
7: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: статистику в студию. Ученые выяснили, на что девушка в первую очередь обращает внимание при первой встрече на свидание. Так вот, 71% прекрасной половины смотрит на внешность. Далее, другой важный фактор – это, конечно же, ухоженность. 68% еще в списке топ. Улыбка – 49%. Это не про меня, у меня всего 21 зуб. Осанка – 41%. Горбатый Борис, выпрямляйся. И здоровая кожа – 38%. Кожа у меня обычная. А вот ученые на радио DFM узнали еще один очень интересный факт. Большинство россиянок в возрасте от 75 и выше выбирают мужчин неплотного телосложения с небольшим животом, зарплатой до 30 тысяч в год и ростом не выше 170 и самым прекрасным именем Борис. Ну как же я люблю радио DFM и нашу статистику. И вы, друзья, любите, слушайте и наслаждайтесь.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно. Ветер северо-восточного направления 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц.

0: Расскажу вам, друзья, какие праздники можно праздновать сегодня. У нас самый крупный праздник, День воинской славы, посвящается Дню Победы в Куликовской битве. Еще сегодня день рождения Байкальского заповедника. Медведи, привет! Напоминаю, что территория входит в объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот мой любимый праздник, Европейский день языков. В какой-то степени мой любимый праздник, куда же без языка. Поэтому, если у вас есть друзья, у которых язык без костей, можете смело поздравлять, дарить им какой-то длинный язык с костями. Ну а раз уж речь зашла о друзьях, то сегодня супер праздник. Сегодня день встречи со старыми друзьями. Поэтому находим чат 71-го года, лагерь «Орленок» или школьную группу. Я, кстати, учился в 750-й школе в Москве. Всем привет. И начинаем создавать себе и своим друзьям прекрасный вечер в кругу воспоминаний. Ну а что может быть лучше воспоминаний? Только новые воспоминания. Помогать вам в этом будет, конечно же, прекрасная музыка. Музыка на радио ДФМ и самый некрасивый радиоведущий страны Борис Всемогущий. А не переключайтесь.
1: Это происходит каждое буднее утро на радио ДФМ.
2: Так, а где мы учимся, когда мы еще маленькие?
3: Школа.
2: Правильно. Так, когда дети больше не ходят в школу?
3: Каникулы.
2: Правильно. Когда ты покупаешь подарок, ты это хранишь внутри чего?
3: Коробки.
2: Правильно. Молодец. Так, сейчас какой сезон?
3: Лето.
2: Правильно.
3: Болезнь.
2: Очень вкусную штуку мазишь на хлеб.
3: А, ты просто кашлянул.
2: Дура, да-да.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа» в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «Автобан» 0+.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Дни продаж «Джили» в «Триа Моторс». Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триа Моторс» – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
8: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
11: Это новый вызов.
12: По субботам в 17.00. Категория 16+.
13: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
0: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
16: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Знаете, когда вы возвращаетесь с улицы и думаете, что от вас пахнет духами, а нет, от вас разит стейком. Вот так же и космонавты, когда они заходят в шлюз, они мечтают о чем-то великом, а вокруг курочка и железо. Как я захожу на кухню, мечтаю о каком-то классном завтраке, а там ничего. Я думаю, что честно, все когда-то хотели завладеть Вселенной, но мало кто знает, что Вселенная пахнет мясом, железом и сваркой. Ну а если вы мечтаете овладеть музыкой, то тут все гораздо проще, нужно слушать радио DFM и никогда не переключайте. Будет вам счастье, Вселенная и Борис Всемогущий.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурная до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
4: Партнер проекта ЖК «Орион».
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
1: Для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: кое-что узнал. А вы знали, что у нас есть не только доминирующая рука, но и доминирующая ноздря? Ноздри работают переменно. Одна пропускает основной поток воздуха, а вторая отдыхает. И раз в несколько часов они меняются ролями. Боже мой! И знаете, что самое забавное? Что мы этого не замечаем, пока не заложит нос. И вот тогда становится понятно, какая ноздря сейчас рабочая, а какая улетела на Мальдивы. И вот тогда, знаете, я понимаю, что природа любит асимметрию даже в таком простом деле, как дыхание. Но я, друзья, всех приветствую. С вами любитель отдыхать в голове Борис Всемогущий и лучшие хиты на радио ДФМ. Давайте просто быть вместе.
1: Это происходит каждое буднее утро на радио ДФМ.
2: А представь себе хит про лето, где главный, он был с главным собачником, да, то есть DMX.
3: Ты оставишь DMX?
2: Да, DMX.
3: Ты сейчас расплатишь.
2: И отпетые мошенники. И получается, лето — это party up. Y'all gonna make me lose my mind. Up in here, up in there. Y'all gonna make me go all out. Ну что же.
3: Сами ни слова больше.
2: Так, поехали. Отпетые мошенники versus DMX. Лето — это party up. Слушаем, потом обсудим. DJ Simon.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: ПТБ. ПАО 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063. 8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АУТБанк» 0+.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Хотите жить в тишине, но оставаться рядом с центром? ЖК «Иловайский» — современное пространство для комфортной жизни вашей семьи. Два стильных дома, собственная котельная, продуманные планировки, кладовые на каждом этаже и подземный паркинг. Все, чтобы каждый день был удобным и спокойным. Безопасность и комфорт в одном месте — это ЖК «Иловайский» от группы компании «Форд Сити». Застройщик ОСЗ «Юкстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками. Марками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix, Marshmello и Portugal The Man.
2: Второе место.
3: Number two.
4: Здесь у нас Meet Me in the Dark, Ave.
2: Первое место.
3: Number one.
4: Ну а лидером прошлой недели снова стала работа Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
17: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, Горскоскар.
18: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
19: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
20: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 13 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Внимание, вопрос на засыпку. Сейчас я назову три факта. Один из них ложь, который я придумал только что. Готовы? Погнали. Факт номер один. Человек в среднем моргает 20 раз в минуту. Факт номер два. На Марсе есть вулкан высотой в 22 километра. И факт номер три. В Африке есть львы, вегетарианцы. Подумали? Подумали? Ну что? Ну, конечно, какие вегетарианцы? Скажите им это в лицо, и будет вам сочный обед. Обед из вас. Только представьте на секунду льва, который ест винегрет или окрошку и считает углеводы на калькуляторе. А львица ему такая вечером приходит и говорит: «Лёва, не налегай-ка ты после шести, иди лучше побегай на беговой дорожке». Друзья, всем привет, с вами любитель поесть с мясом и без...

0: Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
1: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается! 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
2: Партнер проекта ЖК «Орион».
3: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214-ФЗ.
4: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» – с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. Сетях 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 14 часов. Радио ДФМ.

0: эфире. Новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
2: Партнер проекта ЖК «Орион».
3: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214-ФЗ.
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
5: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
6: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропусти.

0: по местам. DFM Top 30. DFM Top 30. Лучшие треки недели. On DFM. DFM.
1: Рабочая неделя подошла к своему завершению, друзья. Наступили выходные, это означает, что мы, конечно, отдыхаем, приятно проводим время, и ближайшие два часа пройдут еще лучше. Мы здесь будем подводить итоги этой недели и слушать самые горячие треки. Меня зовут Женя Кротов, всем огромный привет, мы начинаем. Let's go. Ну и перед тем, как пойдем вверх, давайте вспомним, что за треки в прошлый раз были на вершине. Best tracks
0: of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
1: На третьем месте тогда оказалась работа Феникс. Это Marshmello и Portugal The Man.
0: Второе место. Number two.
1: На второй строчке красовалась работа Meet Me in the Dark. Аве.
0: Первое место.
1: Ну а лидером прошлой недели оказался трек Shades of Blue, Джон Саммит и Диболт. Вот такая тройка лучших ровно неделю назад. Красовался на вершине, что они сделают сегодня и куда сместятся или останутся при своем, это мы будем выяснять в самом конце. Но нам туда еще добраться нужно. Перед этим давайте узнаем, какие треки на сегодня вообще нас покидают. Прощаемся мы сразу с несколькими треками, вот некоторые из них. «На малиновой луне» — «Моя мишень». На ресницах градусы.

0: Ride, Blank Carousel. Сразу несколько работ сегодня нас покидают. Столько же новинок послушаем, и их точно недостаток не почувствуем сегодня. Давайте начинать наш подъем, не будем терять время. И прямо сейчас Miles Away, Offenbach.
1: 30 место.

0: Sad Girls. Это у нас Биби Рекс и Дэвид Гетта про грустных девчонок, и это нам не нужно. Мы за то, чтобы девушки всегда радовались, и все у них было прекрасно, как вообще у всех, кто слушает DFM. Мы продолжаем, и прямо сейчас новинка под названием Lucky Ones. Это Topic и Carte Blanche.
1: 28 место.
2: Number 28.

Lucky Ones. Это Topic и Carte Blanche, друзья. Вот такая у нас новинка. Долго мы думали, сможет ли она к нам попасть, но все-таки это случилось. Классно. Посмотрим, как далеко сможет забраться. Ну а здесь далее. Работа, которая еще пока попасть не смогла. Первый на сегодня потенциал. Blondish, Win a Time.

0: Diet, рассказывает, что они не устали. Не знаю, про кого речь, мы всегда устаем, особенно к выходным, и не очень хотим, чтобы снова рабочая неделя начиналась. Но время идет, и мы, конечно, не можем этим управлять, зато можем управлять тем, как хорошо проведем это самое время, эти выходные. Надеюсь, что вы сделаете это в нашей компании. Продолжим подведение итогов DFM Top 30 уже в ближайшем будущем.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Дорогой, называется мазь, которая от боли спасает всех нас. Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
12: DFM Top 30.
13: DFM Top 30. DFM.
14: Мы продолжаем расставлять треки по своим местам. Это DFM Top 30. Прямо сейчас Body Talk. Алифаба и Рена Миллер.
15: 27 место.
16: Number 27.

хороший трек, но, между прочим, был использован искусственный интеллект, и это даже не скрывается, на всех официальных страницах можете посмотреть. Но я, на самом деле, в этом бед никаких не вижу, наоборот, технологии — это классно, пусть продолжают развиваться во всех направлениях. Давайте еще один трек послушаем, который выходил недавно, он называется «Starting Today».

0: Карен Today, это у нас еще одна работа над Kim Саунсперс, хотелось показать ее вам. Ну а сейчас продолжим подведение итогов. У нас Long Jacket, работа от Криса Лоренца, Криса Лейка и Кенни Битса.
1: 25 место. Number 25.

0: Take Me Back. Это Кайга и Макс Макнаун. Вот такая работа, которая с нами ровно одну неделю. В прошлый раз к нам сюда попала и набирает 3 строчки, между прочим. Неплохо. Хорошо, когда новые работы не теряют, как минимум, потому что такое же тоже бывает, такое тоже происходит. Ну а что произойдет далее, это мы уже вместе выясним, друзья. Не переключайтесь.
1: Радиоканал DFM Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама. Новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: это TFM Top 30, мы продолжаем слушать хорошую музыку. И прямо сейчас Lift Me Up, это April Girl.
1: 23 место. Number 23.

0: Talking Strings. Это у нас Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Настоящий ветеран, который с нами 28 недель, сегодня теряет сразу 4 позиции. Видимо, для того, чтобы уступить свое место какому-нибудь потенциалу. Но их мы попозже послушаем. А сейчас заценим еще одну новинку. Санта Лучия. Это у нас Гаязовс Бразерс.
1: 21 место. Number 21.

0: Чиа, это Gayazov Brothers. Давненько их не было слышно, и вот они к нам залетают с новинкой, причем сразу на 21 место. Очень даже достойно. Молодцы, пусть поднимается и выше. Кстати говоря, у нас впереди уже следующая десятка. Кто окажется там, выясним уже через несколько минут.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Виктория-банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО ОТО «Авто» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АО ОТО-банк 0+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см. Вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной, чин, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
15: ДФМ ТОП 30.
16: ДФМ ТОП 30. ДФМ.
17: ДФМ ТОП 30 продолжается. Ровно 10 классных треков мы уже с вами заценили. Давайте напомним, кто там был, и продолжим.
15: 30 место.
17: Miles Away. Offenbach.
15: Девятое место.
18: Number 29.
17: Sad Girls, Bibi Rexha и Дэвид Гетта.
15: Двадцать восьмое место.
18: Number 28.
17: Lucky Ones, Topic и Carte Blanche.
15: Двадцать седьмое место.
18: Number 27.
17: Алиф Абан и Рене Миллер. Body Talk.
15: Двадцать шестое место.
18: Number 26.
17: Rise Low. Kima Sounds.
15: Двадцать пятое место.
18: Number 25.
17: Long Jacket, Крис Лоренцо, Крис Лейк и Кенни Битс.
15: 24 место.
17: Take me back, Гайга и Макс Макнау.
15: Двадцать третье место.
17: Lift me up, April Girl.
15: Двадцать второе место.
17: Broken Strings, Alan Walker, Isabella Meltman и Catherine O'Ryan.
15: Двадцать первое место.

0: Legend, Bieber X и Faithless. Еще одна работа от Bieber X, кстати говоря, уже не первая на сегодня, но впереди еще возможно что-то еще послушаем, кто знает. Ладно, продолжим, и здесь у нас работа, которая теряет одну строчку на сегодня, и это Beautiful Places, Тиесто и Брейн Грейс.
1: 18 место. Number 18.

Beautiful Places. Это Тиеста и Брена Грейс, которые, несмотря на то, что провели с нами 18 недель, так и не смогли ни разу залететь на первую строчку. Максимум вообще побывали только на 6-м месте. И, конечно, мы думаем, что они заслуживают большего. Далее здесь заценим еще один потенциал. Он называется Keep Up. Это у нас Funkerman.

0: с Funkerman и Sama. Вот такая работа, которая является потенциалом на сегодня. Сама, кстати, интересный человек. Девушка, которая училась на журналиста и даже работала в прессе Белого дома Багдада, но решила пойти по другой дорожке. И вот, пожалуйста, уже у нас играет в потенциалах. Возможно, и в тридцатку лучших залетит. Но это мы поживем и увидим. А пока продолжим расставлять треки по своим местам.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурное до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Высота Ремстрой продает Технониколь.

0: автомобилях. Телефон 306-50-96.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это DFM Top 30. Мы с вами практически половину уже классных треков на сегодня заценили. Продолжим. Прямо сейчас Music Sounds. Fast Boy.
1: 17 место. Number 17.

вас это Зиверт. У нас отметилась девушка обаятельная, девушка талантливая и, главное, стабильная, потому что периодически выпускает что-то хитовое. Давайте заценим еще один ее трек, вышедший недавно. Он называется «Давай на самый верх».

0: работа под названием «Давай на самый верх». Да, вот такую еще работу мы с вами заценили, но это вне зачета. Кстати, мы с вами уже во вторую половину нашего DFM Top 30 врываемся. Поехали!
1: Радио DFM. DFM. В Москве 16.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ расставляет все по местам. ДФМ ТОП 30. ДФМ ТОП 30. Лучшие треки недели. On ДФМ. ДФМ.
1: Это DFM Top 30, лучшие треки для вас, друзья. Ровно половину нашего чарта мы уже оставили позади, еще столько же ждет далее. Меня зовут Женя Кротов, привет всем. Давайте заценим следующего участника. И это Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
0: 15 место. Number 15.

0: Satisfy. Это Calvin Harris и Jazzy. Минус одна строчка на сегодня, но ничего страшного. На втором месте когда-то побывали. Почти первое. Но не считается, конечно. Ну ладно, может еще наверстает. Далее трек под названием «Если я буду танцевать». Баста и моя Мишель.
1: 13 место. Number 13.

Если я буду танцевать, это у нас Баста, моя Мишель почему-то сомневается, ведь танцевать всегда нужно, если музыка нравится, а нам нравится та музыка, которая здесь звучит. Продолжим мы еще одним потенциалом. Здесь у нас Somebody, это у нас Готье, Фишер и Крис Лейк.

0: знакомая мелодия. Somebody, Gatsby, Fisher и Chris Lake. Вот такой у нас потенциал. Мне кажется, какие-то варианты этого трека неоднократно уже бывали в чарте, так что почему бы снова не повторить? Но это мы потом все будем выяснять, а пока продолжим расставлять треки этой недели.
1: Реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. «Точка банк».
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.com 18+.
11: DFM Top 30.
12: DFM Top 30. DFM.
13: DFM Top 30 продолжается. Мы с вами все ближе к десятке лучших и слушаем Moving to the Sun. Уже ли Mail Angel и Ultra Not Them.
14: 12 место.
15: Number 12.

Manhattan. Это у нас Карлита и Софи Такер находятся на 11 месте. Практически они у нас ворвались в десятку лучших, но немножко не смогли. Давайте мы туда, конечно, залетим, но перед этим послушаем еще одну работу от Карлиты, вышедшую недавно. Она называется

0: Космо Дэнс, это у нас Карлита, чтобы немножко нас отвлечь от тридцатки, ну и мы к ней возвращаемся. Далее здесь топ-10, только перед этим напомню, кто остался в предыдущей десятке.
1: 20 место.
0: Диджей Годжа.

0: 19 место.
1: Биби Рекса и Faithless, New Religion.
0: Восемнадцатое место.
1: Тиеста и Бриана Грейс, Beautiful Places.
0: Семнадцатое место.
1: Music Sounds, Fast Boy.
0: Шестнадцатое место.
1: Газ, Зиверт.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
0: Пятнадцатое место.
1: Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait.
0: Четырнадцатое место.
1: Satisfy, Calvin Harris и Jazzy.
0: Тринадцатое место.
1: Если я буду танцевать, Баста и моя Мишель.
0: Двенадцатое место.
1: Ужель и Мэйл Энджел, Moving to the Sun.
0: Одиннадцатое место.
1: Манхэттен, Карлита и Софи Такер.
0: Десятое место.
1: Здесь слушаем Talk to You, Anta и 54 Ultra.

0: Ой, как быстро они летят вниз, друзья. Вы только посмотрите. Минус 5 строчек за неделю. Ведь буквально пару недель назад они были на первом месте, а сегодня замыкают десятку. Talk to you, это Anta и 54 Ultra. Видимо, далеко вниз собираются улететь, но мешать им не будем. У нас другие задачи — послушать тех, кто окажется выше сегодня. Надеюсь, что вы с нами.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурное до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
1: Город диктует ритм. Джили Сити Рэй задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 км МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Хотите жить в тишине, но оставаться рядом с центром? ЖК «Иловайский» — современное пространство для комфортной жизни вашей семьи. Два стильных дома, собственная котельная, продуманные планировки, кладовые на каждом этаже и подземный паркинг. Все, чтобы каждый день был удобным и спокойным. Безопасность и комфорт в одном месте — это ЖК «Иловайский» от группы компании «Форд Сити».
10: Застройщик ОСЭ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера Tria Motors на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку Tria Motors на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. Tria Motors. С любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
11: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
15: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: ДФМ. ДФМ Радио.
1: Радио ДФМ.
16: Радио ДФМ.

0: Это DFM Top 30, друзья, уже лучшая десятка этой недели. Специально для вас слушаем Two Steppen. Это у нас Дипло и Адриан Нуньес.
1: Девятое место. Number 9.

Magnetic, это у нас Bowser. Тут все неплохо, плюс 4 позиции. Отличная заявочка на то, чтобы залететь в тройку в следующий раз. Ну, а следующий трек пока на это рассчитывать не может, ведь это потенциал. Love Forever, Макстайла и Куда.

0: у нас Макс Тайл и Куда, клянутся в вечной любви, но кто из нас так не делал, верно? Что ж, будем надеяться, что так оно и будет, ведь любовь того достойна. Мы с вами любим хорошую музыку, и впереди ее еще достаточно. Поехали дальше.
1: Реклама.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
15: Капсикам.
14: Маме скрутила шею весной.
15: Капсикам.
14: Плечо поднывает у сына порой.
15: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
14: Капсикам. И боль на удалении.
15: Капсикам. Моя сила в движении.
16: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
18: Что происходит?
19: Полиция опечатала здание.
18: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
2: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
2: В кино с 1 октября.
8: 18+.
10: DFM Top 30.
0: DFM Top 30. DFM. Это DFM Top 30, друзья. Мы с вами приближаемся к тройке лучших этой недели и слушаем Shades of Blue, John Summit, The World. Работа, которая в прошлый раз была на первом месте, спускается сегодня аж на 7-ю строчку.
2: 7-е место.
3: Number 7.

Don't Wanna Go Home — это «Медуза» и Henry Camomile. Работа, которая некоторое время назад была на первом месте, но в третий раз покорить первую строчку пока не получается. Минус две позиции. Двигаемся далее, слушаем еще один потенциал. «Woman» — это у нас Peggy Gou и Ayra Starr.

0: Пегги Гу и Арья Стар. Работа под названием «Woman». Ну что ж, вот такой потенциал финальный на сегодня. Дадим ему зеленый свет, ну, если могли бы. Хотя бы морально просто так согласитесь с этим. И продолжим. Слушаем трек под названием «Let Me Be». Это «The Second Voice».
1: Пятое место. Number five.

0: ремикс. Это Marshmello Portugal The Man, работа, которая вылетает сегодня из строки лучших. Кто-то обошел. Кто именно? Ну, скоро расскажу. Только давайте вспомним, кто еще попал в десятку самых-самых.
1: Десятое место. Number
0: 10. Anta E54 Ultra. Talk to you.
1: Девятое место.
0: Two Steppin' — это Дипло и Адриан Нунес.
1: Восьмое место.
0: Magnetic — The Bowser.
1: Седьмое место.
0: Shades of Blue, John Summit, DeWalt и Julia Church.
1: Шестое место. Number
0: 6. Don't Wanna Go Home, Medusa и Henry Camomile.
1: Пятое место. Number
0: 5. The Second Voice, Let Me Be.
1: Четвертое место.

0: работы, которые могли бы залететь на третье место, второе или даже первое, но не смогли. Те, кто оказался в десятке самых крутых треков. Что ж, кто их обошел, узнаем уже совсем скоро, так что поехали дальше.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: 30.
1: Лучшие треки недели on DFM. DFM.
2: Это финишная прямая самой главной работы этой недели. Третье место. Сегодня здесь Dive Into Me, Алока Калет.
1: Третье место.
3: Number three.

0: Bizarre, это Мадонна и Мартин Гаррикс. Ну, что-то мне подсказывает, что эти ребята точно на первом месте совсем скоро окажутся. Но сегодня их обошли. Кто именно? Давайте узнавать. Только перед этим я пожелаю всем самых классных выходных. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока. Давайте слушать первое место. Ну, а здесь у нас Meet Me in the Dark, Ave.
1: Первое место.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Трекан 2026 года. Миша Миллер. Hey, na-na-na. Ну что ж, следующий ремейк до сих пор ревет корпоративы. Кактузик Линолеум. Трек две штуки 2011 года. Milk and Sugar. Hey, na-na-ne. Hey, na-ne-na. Вот так будет даже. Бельгийской группы Vaya con Dios. Na-ne-na. Слушаем оригинал.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
4: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
11: Что происходит?
12: Полиция опечатала здание.
11: Это пауки. Они на всех этажах.
12: Они везде.
11: Мы попали.
13: Арахнит.
11: Снимите это с меня!
13: Кино с 1 октября.
14: 18+.
15: Welcome back, and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурное до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается! 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
7: Партнер проекта ЖК «Орион».
8: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
9: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
7: кэш,
8: так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все, за что вы любите «Радио ДФМ», теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Слушай, у нас впереди игра «Смехотерапия». Мы здесь обсуждаем какие-то такие незначительные, но все-таки проблемки и смеемся над ними. Правильно я понимаю, что твоя проблема заключается в том, что ты не знаешь, как к тебе обращаться? Выбрать.
2: Да нет, я знаю. Проблем очень много, но одна из главных — черешня на рынке 2500 за 1 килограмм.
3: Серьезно?
4: Надо именно сейчас пойдем разберемся.
1: Черешня, ты не права.
4: Я не права. Пойдем разберемся с черешней, да? Что-то такая дорогая. Внимание, внимание. Начинается смеянс смехотерапии. Так что, вавандры, давай, ржи!
0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурное до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Дни продаж «Джили» в Триа Моторс. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триа Моторс» – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
2: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается! 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
8: Хотите жить в тишине, но оставаться рядом с центром? ЖК «Иловайский». Современное пространство для комфортной жизни вашей семьи. Два стильных дома, собственная котельная, продуманные планировки, кладовые на каждом этаже и подземный паркинг. Все, чтобы каждый день был удобным и спокойным. Безопасность и комфорт в одном месте. Это ЖК «Иловайский» от группы компании «Форд Сити».
2: Застройщик ОСЗ «Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. Озонбанк.
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни-плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Что происходит?
6: Полиция опечатала здание.
5: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
7: Арахнит.
5: Снимите это с меня!
7: В кино с 1 октября.
8: 18+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурное до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: I like to move it, move it. Оно?
2: Да, I like to move it, move it. На венгерском, на японском, на испанском и на чешском.
3: Рисало мудиш, удиш. Рисало мудиш, удиш. Рисало удиш.
2: Удиш, удиш. Это был венгерский язык. Так, дальше переходим к японскому языку. Готово? Слушаем.
4: 踊るの好き好き。とても好き好き。みんなも好き。
2: Ну что же, дальше у нас испанский язык.
5: Hola.
6: Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Le gusta.
2: А теперь чешский.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио ДФМ продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. «Новая провинция» – торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. «Новая провинция», Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
3: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
4: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. Проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
6: Телеканал СТС представляет.
7: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Это происходит каждое буднее утро на Радио Дефа.
1: Если кратко, муж говорит, да приходите все к нам на майские праздники. И потом резко меняется картинка. Маленькая девочка держит за волосы своего маленького мальчика-ровесника и говорит, заткнись.
2: Причем и рот ему тоже закрывается, знаешь, ладонью.
1: Нет, ну правда, это что, у вас у всех мужчин прошивка такая?
2: Да.
1: А пошлите все к нам.
2: Да.
1: А у всех девушек сразу реакция, у нас не убрано.
2: Причем...
1: А потом ты будешь посуду мыть. И у нас есть просто классная история, которая с нами любезно поделились. Однажды один мужчина
2: так.
1: ехал в автобусе и пригласил весь автобус к себе в гости.
2: Это true story? Настоящая история?
1: Да. И весь автобус пришел, самое интересное.
2: Ну, ты знаешь, почему по такому принципу работают мужики?
1: Да.
2: Потому что вселенная всегда вознаграждает...
1: За щедрость.
2: Как по-английски? Blessed is the hand that giveth and the one that taketh. А как по-русски это перевести?
1: Не знаю. Ну, потратил весь ты семейный бюджет. Ну и...
0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурное до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Город диктует ритм. Джили Сити Рэй задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
0: Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Radio DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону пасмурно и до плюс 18 градусов. Завтра в городе пасмурно, ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
2: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
4: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
3: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
0: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН. 111-774-668-98-40. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям. С заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: А теперь тусовка.
3: DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Wait.
1: Looking for
0: some of that.
1: Wait. Trying to get.
0: Wait.
1: Trying

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: ДФМ Радио.
1: Радио ТФМ.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Радио ТФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.